0: Новости из Махсана и Хашмаль. Сегодня сеть магазинов Махсана и Хашмаль объявила о беспрецедентной распродаже кондиционеров и вентиляторов. Это были новости от Махсана и Хашмаль.
1: Ниже в мире нет цены, чем Махсана и Хашмаль.
2: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь – круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
0: Новости из Махсана и Хашмаль. Сегодня сеть магазинов Махсана и Хашмаль объявила о беспрецедентной распродаже кондиционеров и вентиляторов. Это были новости от Махсана и Хашмаль.
1: Ниже в мире нет цены, чем Махсана и Хашмаль.

0: Новости из Махсаны и Хашмаль. Сегодня сеть магазинов «Махсаны и Хашмаль» объявила о беспрецедентной распродаже кондиционеров и вентиляторов. Это были новости от «Махсаны и Хашмаль».
1: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны и Хашмаль».
2: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Мано Сапанут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость, гибкий график, базовая заработная плата плюс бонусы, профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Новости из Махсана и Хашмаль. Сегодня сеть магазинов «Махсана и Хашмаль» объявила о беспрецедентной распродаже кондиционеров и вентиляторов. Это были новости от «Махсана и Хашмаль».
3: Ниже в мире нет цены, чем «Махсана и Хашмаль».
4: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня.

0: звездочка 8113.
1: На радио «Музыка» 106.4 FM в прямом эфире главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. И начинаем сообщение, которое разрешено к публикации. В результате атаки беспилотника «Хизбаллы» на юге Ливана полкапитан Ори Йосиф Сильвестр, 30 лет, из Тель-Авива, врач батальона «Шакет» бригады «Гевати». Согласно официальным данным ЦАЛя, два начиненных взрывчаткой дрона атаковали израильскую бронемашину. В этом инциденте еще семеро военнослужащих получили ранения различной степени тяжести. Все пострадавшие были оперативно эвакуированы в госпитали, а их семьи получили уведомления. ЦАЛь продолжает расследование обстоятельств проникновения беспилотников на территорию проведения операции. Ори Йосиф Сильвестр стал 14-м солдатом ЦАЛя, который пал в боях на ливанском направлении с момента апрельского соглашения о прекращении огня. Светлая память. Израиль не оставит без жесткого ответа ни одну атаку на свои северные города. Премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху заявил, что совместно с министром обороны Израиля Исраэлем Кацом отдал приказ ЦАЛю нанести массированные удары по объектам Хизбаллы в Бейруте. Глава правительства подчеркнул, цитирую, «Ситуация, при которой Хизбалла открывает огонь по северу, а ее ключевые штабы в квартале Дахи остаются неприкосновенными, полностью исключена. В эти часы армия продолжает продвижение на юге Ливана, планомерно ликвидируя укрепленные районы боевиков и вынуждая противника отступать». Нетаньяху добавил, что руководство страны твердо намерено вернуть безопасность жителям севера, используя для этого весь наступательный потенциал и опыт успешного разгрома террористической инфраструктуры на южных рубежах. Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что масштабное соглашение с Ираном о продлении режима прекращения огня и открытии Ормузского пролива будет окончательно достигнуто в течение следующей недели. Соответствующее заявление американский лидер сделал в телефонном интервью телеканалу ABC News. Трамп признал, что ранее возникла, цитирую, «небольшая заминка, вызванная резким недовольством Тегерана из-за израильских ударов по позициям Хизбаллы в Ливане». Однако Трамп подчеркивает, что ему удалось оперативно урегулировать этот кризис. Трамп добавил, что мирный договор с Ираном может стать даже лучше, чем военная победа, но отметил, что пока не подписал документ, так как намерен согласовать еще несколько принципиальных для Вашингтона пунктов. Накануне Высший суд справедливости Багац окончательно утвердил назначение генерал-майора Романа Гофмана на пост главы Моссада, отклонив иски с требованием аннулировать решение правительства. Судейская коллегия большинством голосов постановила, что, несмотря на определенные упущения в действиях Гофмана в рамках резонансного инцидента 22 года, он не вводил следствие в заблуждение намеренно. Вчерашний вердикт суда положил конец острому политическому противостоянию, в ходе которого министры и депутаты Кнессета резко осуждали Багац за само вмешательство в кадровое решение руководства страны. Кнессет сделал решающий шаг на пути к досрочным выборам. В полвторого ночи вторника 2 июня парламентское большинство одобрило законопроект о роспуске Кнессета 25-го созыва в первом чтении. Инициативу, поданную главой коалиции Эфиром Кацом, поддержали 106 депутатов. При этом ни один законодатель не проголосовал против. По словам Каца, в качестве возможного периода проведения всеобщего голосования сейчас рассматривается диапазон между 8 сентября и 20 октября этого года. Теперь же документ возвращается в профильную комиссию для доработки и подготовки к финальным второму и третьему чтениям, после утверждения которых и будет объявлена точная дата выборов в Израиле. Сегодня, во вторник, 2 июня, на территории страны установится комфортная погода с переменной облачностью. Дневной максимум – плюс 26 градусов. Ночью – 20 градусов тепла. Израильская служба новостей «Радио Музыка» 106.4 FM продолжает следить за событиями. Далее же в эфире лучшие хиты в режиме нон-стоп. До встречи!

0: Новости из Махсана и Хашмаль. Сегодня сеть магазинов «Махсана и Хашмаль» объявила о беспрецедентной распродаже кондиционеров и вентиляторов. Это были новости от «Махсана и Хашмаль».
1: Ниже в мире нет цены, чем «Махсана и Хашмаль».
2: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.

0: smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Израильские истории на русском. В студии Александра Бойлова. Хаварим шель Наташа появились в начале 90-х годов, в период, когда израильская музыка активно искала новый язык между роком, поп-музыкой и авторской песней. Группа сразу заняла особое место на сцене, благодаря спокойной,

0: манерной интонации и вниманию к тексту. Центральной фигурой коллектива был Аркадий Духин, автор музыки и текстов, вокалист и композитор. Его песни отличались точными формулировками, иронией и разговорной интонацией, близкой к повседневной речи. Это делало музыку группы узнаваемой и легко считываемой для широкой аудитории. Широкую известность группе принесли песни «А Вактана», «Лора Цити Лаво», «Маши Еш» и композиция «Хаваримшель Наташа», давшая название коллективу. Эти песни регулярно звучали на радио и закрепили за группой статус одного из символов израильской сцены 90-х. Музыка «Хаваримшель Наташа» не строилась на громких заявлениях или внешнем эффекте. Ее сила была в точной интонации и способности говорить о личном без пафоса. Именно это позволило песням группы остаться узнаваемыми и спустя годы. В середине 90-х коллектив прекратил совместную работу, а Аркадий Духин продолжил сольную карьеру. Однако период «Хаваримшель Наташа» по-прежнему воспринимается как важная точка в развитии израильской популярной музыки.
1: Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: Новости из Махсана и Хашмаль. Сегодня сеть магазинов «Махсана и Хашмаль» объявила о беспрецедентной распродаже кондиционеров и вентиляторов. Это были новости от «Махсана и Хашмаль».
1: Ниже в мире нет цены, чем «Махсана и Хашмаль».
2: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Мано Сапанут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.

0: Радіомузика 106.4 FM.
1: Greetings, loved ones. Let's take a journey.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Новости из Махсана и Хашмаль. Сегодня сеть магазинов «Махсана и Хашмаль» объявила о беспрецедентной распродаже кондиционеров и вентиляторов. Это были новости от «Махсана и Хашмаль».
3: Ниже в мире нет цены, чем «Махсана и Хашмаль».
4: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
0: На радио «Музыка» 106.4 FM в прямом эфире главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. И начинаем с экстренного сообщения. Громкий коррупционный скандал сотрясает город Нария на севере Израиля, где раскрыта схема масштабного внедрения криминалитета в руководство города. По результатам годового тайного расследования подразделения ЛАВ-433 и налоговой службы

Службы сегодня утром 2 июня были задержаны заместитель мэра Нарии и один из лидеров местной преступной группировки. Следователи установили, что криминальные авторитеты фактически управляли системой распределения городских тендеров, особенно в сфере инфраструктуры, планирования и застройки. Через коррупционные связи с чиновниками дружественные подрядчики заранее получали закрытую информацию и выигрывали контракты на десятки миллионов шекелей. В ходе масштабных обысков у подозреваемых арестовали элитные автомобили, недвижимость и даже яхту. Мэр города Нария Рунен Морелли уже поручил всем муниципальным службам оказывать полное содействие следствию. Израиль не оставит без жесткого ответа ни одну атаку на свои северные города. Премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху заявил, что совместно с министром обороны Израиля Исраэлем Кацом отдал приказ Цалю нанести массированные удары по объектам Хизбаллы в Бейруте. Глава правительства подчеркнул, цитирую, «Ситуация, при которой Хизбалла открывает огонь по северу, а ее ключевые штабы в квартале Дахи остаются неприкосновенными, полностью исключена». Нетаньяху добавил, что руководство страны твердо намерено вернуть безопасность жителям Севера, используя для этого весь наступательный потенциал и опыт успешного разгрома террористической инфраструктуры на южных рубежах. Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что масштабное соглашение с Ираном о продлении режима прекращения огня и открытии Ормузского пролива будет окончательно достигнуто в течение следующей недели. Соответствующее заявление американский лидер сделал в телефонном интервью телеканалу ABC News. Трамп признал, что ранее возникла, цитирую, «небольшая заминка, вызванная резким недовольством Тегерана из-за израильских ударов по позициям Хизбаллы в Ливане». Однако Трамп подчеркивает, что ему удалось оперативно урегулировать этот кризис. Трамп добавил, что мирный договор с Ираном может стать даже лучше, чем военная победа, но отметил, что пока не подписал документ, так как намерен согласовать еще несколько принципиальных для Вашингтона пунктов. Накануне Высший суд справедливости БАГАЦ окончательно утвердил назначение генерал-майора Романа Гофмана на пост главы Моссада, отклонив иски с требованием аннулировать решение правительства. Судейская коллегия большинством голосов постановила, что, несмотря на определенные упущения в действиях Гофмана в рамках резонансного инцидента 22 года, он не вводил следствие в заблуждение намеренно. Вчерашний вердикт суда положил конец острому политическому противостоянию, в ходе которого министры и депутаты Кнессета резко осуждали БАГАЦ за само вмешательство в кадровое решение руководства страны. Кнессет сделал решающий шаг на пути к досрочным выборам. В 1:30 ночи вторника 2 июня парламентское большинство одобрило законопроект о роспуске Кнессета 25-го созыва в первом чтении. Инициативу, поданную главой коалиции Фиром Кацом, поддержали 106 депутатов. При этом ни один законодатель не проголосовал против. По словам Каца, в качестве возможного периода проведения всеобщего голосования сейчас рассматривается диапазон между 8 сентября и 20 октября этого года. Теперь же документ возвращается в профильную комиссию для доработки и подготовки к финальным второму и третьему чтениям, после утверждения которых и будет объявлена точная дата выборов в Израиле. Сегодня, во вторник, 2 июня, на территории страны установится комфортная погода с переменной облачностью. Дневной максимум плюс 26 градусов, ночью 20 градусов тепла. Израильская служба новостей «Радиомузыка» 106.4 FM продолжает следить за событиями. Далее же в эфире лучшие хиты в режиме нон-стоп. До встречи!

музыка. 106.4 FM.

Радио Музыка 106.4 FM. Shine bright like a diamond.

0: новости из Махсаны и Хашмаль. Сегодня сеть магазинов Махсаны и Хашмаль объявила о беспрецедентной распродаже кондиционеров и вентиляторов. Это были новости от Махсаны и Хашмаль.
1: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
2: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
0: Новости из Махсаны и Хашмаль. Сегодня сеть магазинов Махсаны и Хашмаль объявила о беспрецедентной распродаже кондиционеров и вентиляторов. Это были новости от Махсаны и Хашмаль.
1: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
3: And you can dance for inspiration.

Израильские истории на русском. В студии Александра Бойлова. Военно-воздушные силы Израиля – это один из ключевых элементов военной доктрины Цааля. С момента создания государства развитие авиации рассматривалось как стратегическое условие выживания страны с ограниченной территорией и сложным региональным окружением. В израильской военной концепции особое место занимает принцип превосходства в воздухе. Он исходит из понимания, что контроль над воздушным пространством позволяет сдерживать угрозы, сокращать время реагирования и снижать нагрузку на сухопутные силы. Эта логика последовательно реализуется на протяжении десятилетий. Государство вкладывает значительные ресурсы в развитие ВВС, в закупку современных самолетов, системы управления, разведку, беспилотные технологии и подготовку личного состава. Израильские ВВС традиционно считаются элитным родом войск, где служба и особенно летная подготовка

связаны с высоким уровнем отбора и длительным обучением. Помимо боевых задач, ВВС выполняют широкий спектр функций. Разведка, транспортировка, эвакуация раненых, участие в поисково-спасательных операциях и международных гуманитарных миссиях. Это делает авиацию не только инструментом военной силы, но и важным элементом национальной инфраструктуры безопасности. Таким образом, роль ВВС в Израиле определяется не только их боевыми возможностями, но и долгосрочной государственной стратегией, в которой авиация рассматривается как один из ключевых факторов устойчивости и сдерживания. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: Новости из Махсана и Хашмаль. Сегодня сеть магазинов «Махсана и Хашмаль» объявила о беспрецедентной распродаже кондиционеров и вентиляторов. Это были новости от «Махсана и Хашмаль».
1: Ниже в мире нет цены, чем «Махсана и Хашмаль».
2: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи.

частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Маноса Панут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Новости из Махсаны и Хашмаль. Сегодня сеть магазинов Махсаны и Хашмаль объявила о беспрецедентной распродаже кондиционеров и вентиляторов. Это были новости от Махсаны и Хашмаль.
3: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
4: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
0: На радио «Музыка» 106.4 FM в прямом эфире главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. 146-я резервная дивизия ЦАЛЯ успешно завершила свой третий этап боевой операции на юге Ливана, длившийся последние 3 месяца. По сообщению пресс-службы армии обороны Израиля, за этот период бойцы полностью зачистили передовую линию обороны, ликвидировав более 550 боевиков Хизбаллы, а также уничтожив свыше 2700 объектов вражеской инфраструктуры. Совместно с военно-воздушными силами были ликвидированы более 200 складов с боеприпасами. Командир дивизии, бригадный генерал Бенни Аарон, на торжественной церемонии подведения итогов поблагодарил личный состав за мужество и отметил, что эти масштабные действия позволили устранить прямые угрозы для жителей севера Израиля. Удары по бейрутскому кварталу Дахья станут зеркальным ответом на любые залпы по северу Израиля. Об этом заявил министр обороны Израиля Исраэль Кац, подчеркнув, что правительство совместно с премьер-министром Бениамином Нетаньягу уже дало армию

армии соответствующий приказ в ответ на нарушение режима прекращения огня со стороны Хизбаллы. По словам Каца, наша страна находится в условиях беспрецедентных вызовов, и ситуация, при которой Бейрут остается в безопасности, пока атакует израильских граждан, недопустима. Параллельно с этим ЦАЛЬ продолжает масштабную наземную и воздушную операцию на юге Ливана. Главная цель маневров, говорит Кац, это полный разгром инфраструктуры боевиков, вытеснение угроз от границы и превращение территории до реки Литании в демилитаризованную зону под жестким контролем израильской армии. Тегеран в одностороннем порядке разрывает дипломатические контакты с Вашингтоном на фоне резкой эскалации конфликта в Ливане. Иранское государственное агентство ТАСНИМ объявило о немедленном прекращении переговоров с США, а также о решении Исламской Республики полностью заблокировать стратегический Ормузский пролив и активизировать действия на других направлениях. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи жестко подчеркнул, что любые договоренности с американской стороной подразумевали тишину на всех фронтах. По его словам, израильские удары обнуляют соглашение, и вся ответственность за последствия ложится на США и Иерусалим. Еще раз напомню, что генерал-майор Роман Гофман официально утвержден в должности нового директора внешней разведки Моссад после того, как вчера высший суд справедливости Багац отклонил все иски против его назначения. Министр обороны Израиля Исраэль Кац тепло поздравил нового руководителя ведомства и выразил поддержку тому, что попытки сорвать это ключевое назначение с помощью, цитирую, «враждебных судебных разбирательств» полностью провалились. Кац подчеркнул, что колоссальный опыт генерала Гофмана позволит Моссаду эффективно отвечать на многочисленные угрозы национальной безопасности, добавив, что успех нового руководителя станет успехом всего Израиля. Продолжается расследование и установление причастных к вчерашней блокировке движения поездов. Напомню, что масштабные протесты Харидим парализовали движение транспорта по всему Израилю и привели к остановке железнодорожного сообщения. На улицы вышли тысячи харидим в знак протеста против призыва учащихся ешив в армию обороны Израиля. Демонстранты заблокировали не только ключевые трассы, включая шоссе 1 и шоссе 4, но и прорвались на железнодорожные пути в центральном регионе страны, а также заблокировали движение трамвая в Иерусалиме. В ряде городов акции переросли в беспорядки. В Бет-Шемеше харидим ворвались в полицейский участок, а в столице забросали камнями здание полиции и напали на военнослужащего ЦАЛЯ. Сегодня, во вторник, 2 июня, на территории страны установится комфортная погода с переменной облачностью. Дневной максимум плюс 26 градусов, ночью 20 градусов тепла. Израильская служба новостей «Радио Музыка» 106.4 FM продолжает следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. Далее же в эфире лучшие хиты в режиме нон-стоп. До встречи!

0: Новости из Махсана и Хашмаль. Сегодня сеть магазинов «Махсана и Хашмаль» объявила о беспрецедентной распродаже кондиционеров и вентиляторов. Это были новости от «Махсана и Хашмаль».
1: Ниже в мире нет цены, чем «Махсана и Хашмаль».
2: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.

«Израильские истории» на русском. В студии Александра Боева. Большая алия 90-х годов радикально изменила музыкальный ландшафт Израиля, прежде всего в классическом жанре. Тысячи профессиональных музыкантов с академическим образованием приехали в страну из бывшего СССР, и именно они во многом сформировали составы ведущих оркестров. Сегодня в симфонических и филармонических оркестрах Израиля значительную часть музыкантов составляют выходцы из русскоязычной среды – скрипачи, виолончелисты, духовые, концертмейстеры и преподаватели. Их профессиональная школа стала основой уровня, который Израиль демонстрирует на международных сценах. Параллельно это влияние проявилось и в популярной музыке. Один из самых заметных примеров – Аркадий Духин, соавтор и участник группы «Хаварим шель Наташа», а позже успешный сольный артист и композитор. В джазе и инструментальной музыке важную роль сыграл пианист Леонид Пташко, один из тех, кто стоял у истоков израильской джазовой сцены и музыкальных фестивалей. Новое поколение представлено артистами, которые свободно соединяют академическую подготовку и популярный формат. Среди них Марина Максимилиан, певица и композитор с классическим образованием, работающая на стыке поп-музыки, джаза и авторской песни. Русскоязычные музыканты повлияли на израильскую культуру не точечно, а системно. Прежде всего через классическую школу, которая стала неотъемлемой частью музыкальной инфраструктуры страны. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: Новости из Махсаны и Хашмаль. Сегодня сеть магазинов «Махсаны и Хашмаль» объявила о беспрецедентной распродаже кондиционеров и вентиляторов. Это были новости от «Махсаны и Хашмаль».
1: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны и Хашмаль».
2: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Мано Сапанут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость, гибкий график, базовая заработная плата плюс бонусы, профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Новости из Махсана и Хашмаль. Сегодня сеть магазинов «Махсана и Хашмаль» объявила о беспрецедентной распродаже кондиционеров и вентиляторов. Это были новости от «Махсана и Хашмаль».
3: Ниже в мире нет цены, чем «Махсана и Хашмаль».
4: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
5: На радио «Музыка» 106.4 FM в прямом эфире главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. 146-я резервная дивизия ЦАЛЯ успешно завершила свой третий этап боевой операции на юге Ливана, длившийся последние 3 месяца. По сообщению пресс-службы армии обороны Израиля, за этот период бойцы полностью зачистили передовую линию обороны, ликвидировав более 550 боевиков Хизбаллы, а также уничтожив свыше 2700 объектов вражеской инфраструктуры. Совместно с военно-воздушными силами были ликвидированы более 200 складов с боеприпасами. Командир дивизии, бригадный генерал Бенни Аарон, на торжественной церемонии подведения итогов поблагодарил личный состав за мужество и отметил, что эти масштабные действия позволили устранить прямые угрозы для жителей севера Израиля. Удары по бейрутскому кварталу Дахья станут зеркальным ответом на любые залпы по северу Израиля. Об этом заявил министр обороны Израиля Исраэль Кац, подчеркнув, что правительство совместно с премьер-министром Бениамином Нетаньягу уже дало армии соответствующий приказ в ответ на нарушение режима прекращения огня со стороны Хизбаллы. По словам Каца, наша страна находится в условиях беспрецедентных вызовов, и ситуация, при которой Бейрут остается в безопасности, пока атакует израильских граждан, недопустима. Параллельно с этим ЦАЛЬ продолжает масштабную наземную и воздушную операцию на юге Ливана. Главная цель маневров, говорит Кац, это полный разгром инфраструктуры боевиков, вытеснение угроз от границы и превращение территории до реки Литани в демилитаризованную зону под жестким контролем израильской армии. Тегеран в одностороннем

В стороннем порядке разрывает дипломатические контакты с Вашингтоном на фоне резкой эскалации конфликта в Ливане. Иранское государственное агентство ТАСНИМ объявило о немедленном прекращении переговоров с США, а также о решении Исламской Республики полностью заблокировать стратегический Ормузский пролив и активизировать действия на других направлениях. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи жестко подчеркнул, что любые договоренности с американской стороной подразумевали тишину на всех фронтах. По его словам, израильские удары обнуляют соглашение, и вся ответственность за последствия ложится на США и Иерусалим. Еще раз напомню, что генерал-майор Роман Гофман официально утвержден в должности нового директора внешней разведки Моссад после того, как вчера Высший суд справедливости Багац отклонил все иски против его назначения. Министр обороны Израиля Исраэль Кац тепло поздравил нового руководителя ведомства и выразил поддержку тому, что попытки сорвать это ключевое назначение с помощью, цитирую, «враждебных судебных разбирательств» полностью провалились. Кац подчеркнул, что колоссальный опыт генерала Гофмана позволит Моссаду эффективно отвечать на многочисленные угрозы национальной безопасности, добавив, что успех нового руководителя станет успехом всего Израиля. Продолжается расследование и установление причастных к вчерашней блокировке движения поездов. Напомню, что масштабные протесты Харидим парализовали движение транспорта по всему Израилю и привели к остановке железнодорожного сообщения. На улицы вышли тысячи Харидим в знак протеста против призыва учащихся Ешив в армию обороны Израиля. Демонстранты заблокировали не только ключевые трассы, включая шоссе 1 и шоссе 4, но и прорвались на железнодорожные пути в центральном регионе страны, а также заблокировали движение трамвая в Иерусалиме. В ряде городов акции переросли в беспорядки. В Бет-Шемеше Харидим ворвались в полицейский участок, а в столице забросали камнями здание полиции и напали на военнослужащего Цаля. Сегодня, во вторник, 2 июня, на территории страны установится комфортная погода с переменной облачностью. Дневной максимум плюс 26 градусов, ночью 20 градусов тепла. Израильская служба новостей «Радио Музыка» 106.4 FM продолжает следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. Далее же в эфире лучшие хиты в режиме нон-стоп. До встречи!

0: Новости из Махсаны и Хашмаль. Сегодня сеть магазинов «Махсаны и Хашмаль» объявила о беспрецедентной распродаже кондиционеров и вентиляторов. Это были новости от «Махсаны и Хашмаль».
1: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны и Хашмаль».
2: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Мано Сапанут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость, гибкий график, базовая заработная плата плюс бонусы, профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.
0: Новости из Махсаны и Хашмаль. Сегодня сеть магазинов «Махсаны и Хашмаль» объявила о беспрецедентной распродаже кондиционеров и вентиляторов. Это были новости от «Махсаны и Хашмаль».
1: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны и Хашмаль».

Израильские истории на русском. В студии Александра Бойко. Музей искусства Тель-Авива – один из ключевых культурных институтов Израиля. Он был основан в 1932 году и с самого начала задумывался как пространство для современного искусства и диалога с мировыми художественными процессами. Коллекция музея включает израильское и зарубежное искусство 20-21 веков, живопись, скульптуру, фотографию, видео и дизайн. Значительное место в ней занимают работы израильских художников разных поколений, что позволяет увидеть, как формировалась и менялась местная художественная сцена. Музей регулярно проводит временные выставки с участием международных кураторов и музеев, а также работает с актуальными художественными практиками. Помимо выставок здесь проходят лекции, образовательные программы и культурные события, ориентированные на широкую аудиторию. В 2011 году музей открыл новое здание, спроектированное архитектором Престоном Скоттом Коэном. Расширение позволило увеличить выставочные пространства и дало музею возможность принимать крупные международные проекты. Сегодня Музей искусства Тель-Авива остается одной из главных площадок, где израильское искусство существует в живом контакте с мировым контекстом. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: Новости из Махсана и Хашмаль. Сегодня сеть магазинов «Махсана и Хашмаль» объявила о беспрецедентной распродаже кондиционеров и вентиляторов. Это были новости от «Махсана и Хашмаль».
1: Ниже в мире нет цены, чем «Махсана и Хашмаль».
2: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Новости из Махсаны и Хашмаль. Сегодня сеть магазинов Махсаны и Хашмаль объявила о беспрецедентной распродаже кондиционеров и вентиляторов. Это были новости от Махсаны и Хашмаль.
3: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
4: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
0: На радио «Музыка» 106.4 FM в прямом эфире главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. Силы 36-й дивизии ЦАЛЯ установили полный оперативный контроль над хребтом Бафор на юге Ливана. Представитель армии обороны Израиля, бригадный генерал Эфи Дефрин, заявил, что захват этого стратегического укрепрайона лишает Хизбаллу ее главного, цитирую, «нервного центра», откуда велись постоянные залпы и наблюдения за Метулой и населенными пунктами Галилеи. Только с начала наступательной операции «Рык льва» из этой зоны было выпущено более 400 ракет. По словам Дефрина, иранская военная инфраструктура, которая находится в Ливане, ликвидируется как на земле, так и в подземных туннелях. Командование подчеркивает, что армия обороны Израиля продолжит наносить мощные удары по всему Ливану от Бейрута до Тира, пока угроза границам не будет полностью снята. Об этом заявил официальный представитель ЦАЛЯ Эфи Дефрин. Итак, генерал-майор Роман Гофман официально утвержден в должности следующего главы израильской внешней разведки Моссад. Президент Израиля Ицхак Герцог тепло поздравил нового руководителя ведомства, вспомнив их знаковую встречу 8 октября в больнице. Тогда Гофман находился в реанимации с тяжелыми ранениями после того, как в первый день войны без колебаний бросился в бой с Хамас на юге Израиля. Глава государства подчеркнул, что этот подвиг стал ярким отражением патриотизма, мужества и глубокого чувства долга. Президент Израиля выразил абсолютную уверенность, что колоссальный боевой опыт Гофмана и его верность родине помогут ведомству успешно проводить сложнейшие секретные операции по всему миру ради обеспечения национальной безопасности Израиля. Париж ввел жесткие дискриминационные ограничения против израильского оборонного сектора, запретив официальное участие нашей страны в международной выставке, посвященной вопросам обороны и сухопутной безопасности, которая пройдет в текущие месяцы. Согласно уведомлению французского правительства, Министерство обороны Израиля запрещено разворачивать национальный павильон и направлять правительственные делегации.

Более того, израильским оборонным предприятиям разрешили демонстрировать исключительно системы противовоздушной обороны, полностью заблокировав показ наступательного вооружения. В израильском оборонном ведомстве называют этот шаг позорным и политически ангажированным, отметив, что Франция в очередной раз оказалась на неверной стороне истории. В Иерусалиме подчеркивают, что французские власти пытаются надуманными предлогами ограничить продвижение передовых израильских технологий, которые доказали свою феноменальную эффективность в борьбе с глобальным террором и превосходят французские аналоги. Напомню, что командование тыла Цааля продлило действие особых инструкций для населения до сегодняшнего дня вторника, 2 июня, до 20:00. На линии противостояния полностью запрещена любая образовательная деятельность. При этом в районах Верхней Галилеи, северной части Голландских высот, а также в Кацрине, Кидмацви, учеба и работа разрешены в строго закрытых помещениях или же местах, откуда можно вовремя добраться до стандартного защищенного пространства. Массовые собрания в указанных северных зонах ограничены до 50 человек на открытом воздухе и до 200 человек внутри зданий, а пляжи остаются закрытыми. На остальной части территории Израиля никаких ограничений на учебу, работу и проведение мероприятий не вводится. Сегодня, во вторник, 2 июня, на территории страны установится комфортная погода с переменной облачностью. Согласно прогнозам метеорологов, температурные показатели на большей части территории Израиля будут полностью соответствовать средним значениям для сезона. Дневной максимум плюс 26 градусов, ночью 20 градусов тепла. Израильская служба новостей «Радио Музыка» 106.4 FM продолжает следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. Далее же в эфире лучшие хиты в режиме нон-стоп. До встречи!

Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь.

0: Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
1: Новости из «Махсаны и Хашмаль». Сегодня сеть магазинов «Махсаны и Хашмаль» объявила о беспрецедентной распродаже кондиционеров и вентиляторов. Это были новости от «Махсаны и Хашмаль».
2: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны и Хашмаль».

Израильские истории на русском. В студии Александра Бойлок. Институт Вайцмана известен не только как научный центр, но и конкретными именами ученых мирового уровня. С институтом напрямую связаны лауреаты Нобелевской премии по химии 2004 года Аарон Чехановер и Авраам Хершка. Их открытие механизма биквитин-зависимого разрушения белков стало фундаментальным для современной биохимии и медицины. Работы ученых Института Вайцмана регулярно публикуются в ведущих международных научных журналах и определяют развитие таких областей, как молекулярная биология, нейронаука, физика, химия и компьютерные науки. Характерной особенностью института является междисциплинарный подход. Здесь биологи работают вместе с физиками и математиками, а фундаментальные исследования часто находят прикладное продолжение в медицине, фармацевтике и высоких технологиях. Многие ученые института участвуют в международных научных проектах и сотрудничают с ведущими исследовательскими центрами по всему миру. Это делает Институт Вайцмана частью глобальной научной системы, а не только национального академического пространства. Звезды Института Вайцмана – это и конкретные выдающиеся ученые, и устойчивая научная среда, в которой фундаментальное открытие становится основой для практических технологий. Радио 106,4 FM. Всегда с вами.

0: Новости из Махсана и Хашмаль. Сегодня сеть магазинов «Махсана и Хашмаль» объявила о беспрецедентной распродаже кондиционеров и вентиляторов. Это были новости от «Махсана и Хашмаль».
1: Ниже в мире нет цены, чем «Махсана и Хашмаль».
2: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Мано Сапанут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость, гибкий график, базовая заработная плата плюс бонусы, профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Новости из Махсаны и Хашмаль. Сегодня сеть магазинов «Махсаны и Хашмаль» объявила о беспрецедентной распродаже кондиционеров и вентиляторов. Это были новости от «Махсаны и Хашмаль».
3: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны и Хашмаль».
4: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
0: На радио «Музыка» 106.4 FM в прямом эфире главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. Силы 36-й дивизии ЦАЛЯ установили полный оперативный контроль над хребтом Бафор на юге Ливана. Представитель армии обороны Израиля, бригадный генерал Эфи Дефрин, заявил, что захват этого стратегического укрепрайона лишает Хизбаллу ее главного, цитирую, «нервного центра», откуда велись постоянные залпы и наблюдения за Метулой и населенными пунктами Галилеи. Только с начала наступательной операции «Рык льва» из этой зоны было выпущено более 400 ракет. По словам Дефрина, иранская военная инфраструктура, которая находится в Ливане, ликвидируется как на земле, так и в подземных туннелях. Командование подчеркивает, что армия обороны Израиля продолжит наносить мощные удары по всему Ливану от Бейрута до Тира, пока угроза границам не будет полностью снята. Об этом заявил официальный представитель ЦАЛЯ Эфи Дефрин. Итак, генерал-майор Роман Гофман официально утвержден в должности следующего главы израильской внешней разведки Моссад. Президент Израиля Ицхак Герцог тепло поздравил нового руководителя ведомства, вспомнив их знаковую встречу 8 октября в больнице. Тогда Гофман находился в реанимации с тяжелыми ранениями после того, как в первый день войны без колебаний бросился в бой с Хамас на юге Израиля. Глава государства подчеркнул, что этот подвиг стал ярким отражением патриотизма, мужества и глубокого чувства долга. Президент Израиля выразил абсолютную уверенность, что колоссальный боевой опыт Гофмана и его верность родине помогут ведомству успешно проводить сложнейшие секретные операции по всему миру ради обеспечения национальной безопасности Израиля. Париж ввел жесткие дискриминационные ограничения против израильского оборонного сектора, запретив официальное участие нашей страны в международной выставке, посвященной вопросам обороны и сухопутной безопасности, которая пройдет в текущие месяцы. Согласно уведомлению французского правительства, Министерство обороны Израиля запрещено разворачивать национальный павильон и направлять правительственные делегации. Более того, израильским оборонным предприятиям разрешили демонстрировать исключительно системы противовоздушной обороны, полностью заблокировав показ наступательного вооружения. В израильском оборонном ведомстве называют этот шаг позорным и политически ангажированным, отметив, что Франция в очередной раз оказалась на неверной стороне истории. В Иерусалиме подчеркивают, что французские власти пытаются надуманными предлогами ограничить продвижение передовых израильских технологий, которые доказали свою феноменальную эффективность в борьбе с глобальным террором и превосходят французские аналоги. Напомню, что командование тыла ЦАЛЯ продлило действие особых инструкций для населения до сегодняшнего дня вторника 2 июня до 20.00. На линии противостояния полностью запрещена любая образовательная деятельность. При этом в районах Верхней Галилеи, северной части Голландских высот, а также в Кацрине, Кидмацви, учеба и работа разрешены в строго закрытых помещениях или же местах, откуда можно вовремя добраться до стандартного защищенного пространства. Массовые собрания в указанных северных зонах ограничены до 50 человек на открытом воздухе и до 200 человек внутри зданий, а пляжи остаются закрытыми. На остальной части территории Израиля никаких ограничений на учебу, работу и проведение мероприятий не вводится. Сегодня, во вторник, 2 июня, на территории страны установится комфортная погода с переменной облачностью. Согласно прогнозам метеорологов, температурные показатели на большей части территории Израиля будут полностью соответствовать средним значениям для сезона. Дневной максимум – плюс 26 градусов, ночью – 20 градусов тепла. Израильская служба новостей «Радио Музыка» 106.4 FM продолжает следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. Далее же в эфире лучшие хиты в режиме нон-стоп. До встречи!

тот день уходит с земли, в час вечерний сподня. Этот день, быть может, где-то вдали, мы не однажды вспомним. Вспомним, как прозрачный месяц плывет,

0: Новости из Махсаны и Хашмаль. Сегодня сеть магазинов «Махсаны и Хашмаль» объявила о беспрецедентной распродаже кондиционеров и вентиляторов. Это были новости от «Махсаны и Хашмаль».
1: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны и Хашмаль».
2: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь.

0: жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
1: Новости из «Махсана и Хашмаль». Сегодня сеть магазинов «Махсана и Хашмаль» объявила о беспрецедентной распродаже кондиционеров и вентиляторов. Это были новости от «Махсана и Хашмаль».
2: Ниже в мире нет цены, чем «Махсана и Хашмаль».

«Израильские истории» на русском. В студии Александра Бойко. Бенни Ганц родился в 1959 году в Мушаве Кфар-Ахим. Он сделал полную военную карьеру и в 2011-2015 годах занимал пост начальника генерального штаба ЦААЛя. В период его руководства армия провела операцию «Облачный столб» в 2012 году и операцию «Несокрушимая скала» в 2014. Это были годы высокой напряженности, прежде всего, на южном направлении и постоянных вызовов в системе безопасности Израиля. После завершения военной службы Бенни Ганц вошел в политику. В 2019 году он стал одной из ключевых фигур блока «Кахоль-Лаван», который несколько раз подряд получил значительное представительство в Кнессете и стал главным соперником правящего лагеря в период затяжного политического кризиса. В разные годы Ганц входил в состав правительств национального единства и занимал пост министра обороны Израиля, а также участвовал в работе узкого кабинета по вопросам безопасности. Вне политики Бенни Ганц не выставляет свою частную жизнь на всеобщее обозрение и редко дает интервью на личные темы. Он женат, отец четырех детей, любит занятия спортом. В 2024 году Ганц с семьей переехал в кибуц Яд-Мордехай рядом с границей с сектором Газа. В настоящее время Бенни Ганц является председателем партии «Кахоль-Лаван Амахане Амамлахти» и депутатом Кнессета, не занимая при этом никаких министерских должностей. Он остается одной из центральных фигур оппозиции, прежде всего по вопросам безопасности и государственного управления. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: Новости из Махсана и Хашмаль. Сегодня сеть магазинов «Махсана и Хашмаль» объявила о беспрецедентной распродаже кондиционеров и вентиляторов. Это были новости от «Махсана и Хашмаль».
1: Ниже в мире нет цены, чем «Махсана и Хашмаль».
2: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Мано Сапанут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость, гибкий график, базовая заработная плата плюс бонусы, профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Новости из Махсана и Хашмаль. Сегодня сеть магазинов «Махсана и Хашмаль» объявила о беспрецедентной распродаже кондиционеров и вентиляторов. Это были новости от «Махсана и Хашмаль».
3: Ниже в мире нет цены, чем «Махсана и Хашмаль».
4: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
0: На радио «Музыка» 106.4 FM в прямом эфире главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. И прямо сейчас стало известно, что США удалось добиться согласия участников ближневосточного конфликта, цитирую, на взаимное прекращение огня, остановив эскалацию, за которой Иран ранее разорвал контакты с Вашингтоном. Президент США Дональд Трамп сделал такое неожиданное заявление, сообщил о проведении успешных переговоров с руководством Израиля и представителями Хизбаллы. В своем официальном заявлении американский лидер подчеркнул, цитирую, «У меня был очень продуктивный разговор с премьер-министром Израиля Бенямином Нетаньяху, и выяснилось, что в Бейрут не будут больше направляться никакие войска, а любые войска, которые находятся на пути, уже возвращены». Конец цитаты. Также Трамп добавил, что через высокопоставленных посредников Белый дом достиг аналогичного понимания и со второй стороной, отметив, цитирую, «Я провел очень хороший разговор с Хизбаллой, и они согласились, что вся атака прекратится, и что Израиль не будет нападать на них, и они не будут атаковать Израиль». Конец цитаты. Сообщается, что это соглашение, которым написал Трамп, призвано полностью остановить огонь и стабилизировать критическую ситуацию на израильско-ливанской границе. Уступки в Ливане недопустимы, и руководство Израиля обязано проявить жесткость на переговорах с Белым домом. Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир публично обратился к премьер-министру Бенямину Нетаньяху, напомнив ему его собственную формулировку о том, что сильный глава правительства должен уметь говорить «нет» президенту США, когда этого требует интересы страны. Бен-Гвир подчеркнул, что сейчас настало время сказать «нет» Дональду Трампу. По словам Итамара Бен-Гвира, вместо заключения соглашений необходимо развязать руки израильским бойцам и нанести мощный удар по Хизбалле, чтобы выполнить долг перед государством и вернуть реальную безопасность жителям Севера. Сегодня в Израиле проходит церемония смены руководства израильской внешней разведки Моссад в штаб-квартире ведомства в присутствии президента Израиля Ицхака Герцога и премьер-министра Израиля Бенямина Нетаньяху. Напомню, что накануне Высший суд справедливости Багац окончательно утвердил назначение генерал-майора Романа Гофмана на этот пост. В связи с этим уходящий глава спецслужбы Давид Барне направил личное обращение к личному составу организации. Он призвал коллектив оказать преемнику максимальную поддержку для его скорейшего вступления в должность, подчеркнув, что впереди у ведомства стоят сложнейшие задачи, находящиеся в самом сердце национальной безопасности страны. Барне особо отметил, что успех генерала Гофмана станет успехом Моссада и всего государства Израиль. Полиция Израиля объявила в розыск 41-летнего Александра Дубика и обращается к общественности с экстренной просьбой о помощи. Мужчина бесследно исчез в Бат-Яме. В последний раз его видели в минувшее воскресенье 31 мая. Правоохранительные органы публикуют детальные приметы пропавшего. Его рост составляет 180 сантиметров, худощавого телосложения, имеет светлые глаза и брит налысо. В день исчезновения Александр был одет в серую рубашку с короткой
5: коротким рукавом, серые шорты и черные шлепанцы. Стражи порядка призывают всех, кто обладает любой информацией о возможном местонахождении Александра или же видел его в последние дни, незамедлительно сообщить об этом по общему номеру экстренной службы 100 или же напрямую в отделение полиции Батьяма по телефону 03-555-52-22. Сегодня, во вторник, 2 июня, на территории страны установится комфортная погода с переменной облачностью. Согласно прогнозам метеорологов, температурные показатели на большей части территории Израиля будут полностью соответствовать средним значениям для сезона. Дневной максимум плюс 26 градусов, ночью 20 градусов тепла. Израильская служба новостей «Радио Музыка» 106.4 FM продолжает следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. Далее же в эфире лучшие хиты в режиме нон-стоп. До встречи!

0: Новости из Махсаны и Хашмаль. Сегодня сеть магазинов «Махсаны и Хашмаль» объявила о беспрецедентной распродаже кондиционеров и вентиляторов. Это были новости от «Махсаны и Хашмаль».
1: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны и Хашмаль».
2: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.

«Израильские истории» на русском. В студии Александра Бойко. Архитектура Израиля формировалась под влиянием практических факторов. Жаркий климат, ограниченная территория, быстрый рост населения и постоянная необходимость строить в сжатые сроки. Эти условия задали функциональный характер застройки с первых десятилетий существования государства. Одним из самых известных архитектурных комплексов является Белый город Тель-Авива. Район, застроенный в 1930-е и 40-е года зданиями в стиле модернизма и Баухауса. Эти дома проектировались с учетом местного климата. Плоские крыши, навесы, узкие окна и сквозная вентиляция. В 2003 году Белый город был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. С первых лет существования государства архитектура учитывала и вопросы безопасности. В жилых зданиях со временем стало обязательным наличие защищенных помещений, а в новых домах – стандартных укрепленных комнат. Эти требования напрямую влияют на планировку квартир и конструкцию зданий. Еще один важный фактор – сейсмоустойчивость. Израиль расположен в зоне сирийско-африканского разлома, поэтому строительные нормы предусматривают усиленные конструкции. Старые здания, не соответствующие современным требованиям, сегодня включаются в программы укрепления и обновления. Современная израильская архитектура развивается в условиях высокой плотности застройки и строгих нормативов. Архитекторы работают с задачами энергоэффективности, защиты от жары, безопасности и адаптации старых районов к новым стандартам. Архитектура Израиля – это система решений, в которой форма подчинена климату, безопасности и реальным условиям жизни. Радио 106,4 FM. Всегда с вами.

0: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Маноса Панут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.
1: Новости из Махсана и Хашмаль. Сегодня сеть магазинов «Махсана и Хашмаль» объявила о беспрецедентной распродаже кондиционеров и вентиляторов. Это были новости от «Махсана и Хашмаль».
2: Ниже в мире нет цены, чем «Махсана и Хашмаль».

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Новости из Махсана и Хашмаль. Сегодня сеть магазинов «Махсана и Хашмаль» объявила о беспрецедентной распродаже кондиционеров и вентиляторов. Это были новости от «Махсана и Хашмаль».
3: Ниже в мире нет цены, чем «Махсана и Хашмаль».
4: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс».

0: Престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
1: На радио «Музыка» 106.4 FM в прямом эфире главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. И прямо сейчас стало известно, что США удалось добиться согласия участников ближневосточного конфликта, цитирую, на взаимное прекращение огня, остановив эскалацию, за которой Иран ранее разорвал контакты с Вашингтоном. Президент США Дональд Трамп сделал такое неожиданное заявление, сообщил о проведении успешных переговоров с руководством Израиля и представителями Хизбаллы. В своем официальном заявлении американский лидер подчеркнул, цитирую, «У меня был очень продуктивный разговор с премьер-министром Израиля Бенямином Нетаньяху, и выяснилось, что в Бейрут не будут больше направляться никакие войска, а любые войска, которые находятся на пути, уже возвращены». Конец цитаты. Также Трамп добавил, что через высокопоставленных посредников Белый дом достиг аналогичного понимания и со второй стороной, отметив, цитирую, «Я провел очень хороший разговор с Хизбаллой, и они согласились, что вся атака прекратится, и что Израиль не будет нападать на них, и они не будут атаковать Израиль». Конец цитаты. Сообщается, что это соглашение, которым написал Трамп, призвано полностью остановить огонь и стабилизировать критическую ситуацию на израильско-ливанской границе. Уступки в Ливане недопустимы, и руководство Израиля обязано проявить жесткость на переговорах с Белым домом. Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир публично обратился к премьер-министру Бенямину Нетаньяху, напомнив ему его собственную формулировку о том, что сильный глава правительства должен уметь говорить «нет» президенту США, когда этого требуют интересы страны. Бен-Гвир подчеркнул, что сейчас настало время сказать «нет» Дональду Трампу. По словам Итамара Бен-Гвира, вместо заключения соглашений необходимо развязать руки израильским бойцам и нанести мощный удар по Хизбалле, чтобы выполнить долг перед государством и вернуть реальную безопасность жителям Севера. Сегодня в Израиле проходит церемония смены руководства израильской внешней разведки Моссад в штаб-квартире ведомства в присутствии президента Израиля Ицхака Герцога и премьер-министра Израиля Бенямина Нетаньяху. Напомню, что накануне Высший суд справедливости Багац окончательно утвердил назначение генерал-майора Романа Гофмана на этот пост. В связи с этим уходящий глава спецслужбы Давид Барне направил личное обращение к личному составу организации. Он призвал коллектив оказать преемнику максимальную поддержку для его скорейшего вступления в должность, подчеркнув, что впереди у ведомства стоят сложнейшие задачи, находящиеся в самом сердце национальной безопасности страны. Барне особо отметил, что успех генерала Гофмана станет успехом Моссада и всего государства Израиль. Полиция Израиля объявила в розыск 41-летнего Александра Дубика и обращается к общественности с экстренной просьбой о помощи. Мужчина бесследно исчез в Бат-Яме. В последний раз его видели в минувшее воскресенье, 31 мая. Правоохранительные органы публикуют детальные приметы пропавшего. Его рост составляет 180 сантиметров, худощавого телосложения, имеет светлые глаза и брит налысо. В день исчезновения Александр был одет в серую рубашку с коротким рукавом, серые шорты и черные шлепанцы. Стражи порядка призывают всех, кто обладает любой информацией о возможном месте нахождения Александра или же видел его в последние дни, незамедлительно сообщить об этом по общему номеру экстренной службы 100 или же напрямую в отделение полиции Бат-Яма по телефону 03-555-52-22. Сегодня, во вторник, 2 июня, на территории страны установится комфортная погода с переменной облачностью. Согласно прогнозам метеорологов, температурные показатели на большей части территории

Израиля будут полностью соответствовать средним значениям для сезона. Дневной максимум плюс 26 градусов, ночью 20 градусов тепла. Израильская служба новостей «Радио Музыка» 106.4 FM продолжает следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. Далее же в эфире лучшие хиты в режиме нон-стоп. До встречи!

скрыл. Боли в пустоту кричал, птицей в окна бился. Иногда бесился и разбился. Не отступил, не с испугу с высоты упал. Хотя рыдал, еще как рыдал и крепчал. От тебя не отставал, бесконечность не дышал.

0: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
1: Новости из «Махсана и Хашмаль». Сегодня сеть магазинов «Махсана и Хашмаль» объявила о беспрецедентной распродаже кондиционеров и вентиляторов. Это были новости от «Махсана и Хашмаль».
2: Ниже в мире нет цены, чем «Махсана и Хашмаль».

«Израильские истории» на русском. В студии Александра Бойко. Когда изучают иврит, обычно учат слова, которые произносят. Но в повседневной израильской жизни куда важнее слова, которыми думают. Через них можно обходить конфликты, снимать напряжение и продолжать жить дальше. Одно из таких выражений – «лонаим». Формально это неловко, неприятно. Но, по сути, мягкий способ сказать «нет», не произнося самого слова «нет». Так отказываются, не разрушая контакты. Азов – еще один культурный маркер. Это не просто «оставь». Чаще всего это выход из разговора, отказ от принципиальности, предложение сбросить напряжение и не продолжать спор. Нестадер. Слово «обещание» без конкретного плана. Так говорят, когда решения нет, но есть уверенность, что как-нибудь досправимся. Это форма оптимизма, не требующая деталей. Кмоше царих. Универсальная оценка. Не отлично, не плохо, а так, как надо. Способ закрыть тему без конкретики. Бактана. Стратегия минимизации. Так уменьшают проблему на словах, чтобы она перестала быть проблемой. И, наконец, аляпаним. Это не анализ, а чистая эмоция, когда чувства важнее фактов, а подробности уже не нужны, типа все ужасно или просто очень плохо. Эти выражения не словарь. Это социальные инструменты, через которые в Израиле сглаживают углы, обходят острые темы и продолжают общение. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: Новости из Махсаны и Хашмаль. Сегодня сеть магазинов «Махсаны и Хашмаль» объявила о беспрецедентной распродаже кондиционеров и вентиляторов. Это были новости от «Махсаны и Хашмаль».
1: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны и Хашмаль».
2: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Мано Сапанут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость, гибкий график, базовая заработная плата плюс бонусы, профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.
0: Новости из Махсаны и Хашмаль. Сегодня сеть магазинов «Махсаны и Хашмаль» объявила о беспрецедентной распродаже кондиционеров и вентиляторов. Это были новости от «Махсаны и Хашмаль».
1: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны и Хашмаль».

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого статуса.

0: стандарта. По привлекательной цене крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия, живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
1: Новости из «Махсана и Хашмаль». Сегодня сеть магазинов «Махсана и Хашмаль» объявила о беспрецедентной распродаже кондиционеров и вентиляторов. Это были новости от «Махсана и Хашмаль».
2: Ниже в мире нет цены, чем «Махсана и Хашмаль».

0: Новости из Махсана и Хашмаль. Сегодня сеть магазинов «Махсана и Хашмаль» объявила о беспрецедентной распродаже кондиционеров и вентиляторов. Это были новости от «Махсана и Хашмаль».
1: Ниже в мире нет цены, чем «Махсана и Хашмаль».
2: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
0: Новости из «Махсана и Хашмаль». Сегодня сеть магазинов «Махсана и Хашмаль» объявила о беспрецедентной распродаже кондиционеров и вентиляторов. Это были новости от «Махсана и Хашмаль».
1: Ниже в мире нет цены, чем «Махсана и Хашмаль».

Израильские истории на русском. В студии Александра Бойлова. Муниципальная власть в Израиле является частью системы государственной власти, но действует в рамках местного самоуправления. Муниципалитеты и местные советы подчиняются законодательству государства и находятся под надзором Министерства внутренних дел. При этом обладают широкой автономией в решении повседневных вопросов. Существует несколько типов органов местного самоуправления: городские муниципалитеты, местные советы и региональные советы. Их руководители, мэры и главы советов, избираются напрямую жителями и отвечают за управление бюджетом, развитие инфраструктуры и предоставление муниципальных услуг. К полномочиям муниципальной власти относятся образование на местном уровне, благоустройство, общественные пространства, культура, спорт, санитария, а также часть социальных услуг. Муниципалитеты формируют собственные бюджеты, включая сбор муниципального налога «Арноны», и распределяют средства в соответствии с местными приоритетами. В кризисных ситуациях именно органы местного самоуправления часто становятся первым уровнем реагирования, координируя работу с государственными структурами и службами безопасности. Таким образом, муниципальная власть в Израиле – это связующее звено между государством и гражданами с реальными управленческими полномочиями и прямой ответственностью перед жителями. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: Новости из Махсаны и Хашмаль. Сегодня сеть магазинов «Махсаны и Хашмаль» объявила о беспрецедентной распродаже кондиционеров и вентиляторов. Это были новости от «Махсаны и Хашмаль».
1: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны и Хашмаль».
2: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Маноса Панут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость, гибкий график, базовая заработная плата плюс бонусы, профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.

0: Новости из Махсаны и Хашмаль. Сегодня сеть магазинов «Махсаны и Хашмаль» объявила о беспрецедентной распродаже кондиционеров и вентиляторов. Это были новости от «Махсаны и Хашмаль».
1: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны и Хашмаль».
2: Вы мечтаете о комфорте?

комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии, добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.

0: Новости от Махсана и Хашмаль.
1: Ниже в мире нет цены, чем Махсана и Хашмаль.
2: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
0: Новости из «Махсана и Хашмаль». Сегодня сеть магазинов «Махсана и Хашмаль» объявила о беспрецедентной распродаже кондиционеров и вентиляторов. Это были новости от «Махсана и Хашмаль».
1: Ниже в мире нет цены, чем «Махсана и Хашмаль».

Израильские истории на русском. В студии Александра Бойлова. Институт Вайцмана – один из ведущих научно-исследовательских центров Израиля и мира. Он расположен в Рховате и был основан в 1934 году как исследовательский институт, а в 1949 году получил имя Хаима Вайцмана в честь первого президента Израиля. Институт Вайцмана специализируется на фундаментальных исследованиях в области физики, химии, биологии, математики и компьютерных наук. В отличие от университетов, здесь нет бакалаврских программ. Институт занимается исключительно научной работой и подготовкой магистрантов и аспирантов. Значительная часть исследований связана с биологией растений и смежными областями. Ученые института изучают механизмы фотосинтеза, генетику растений, устойчивость к засухе, болезням и вредителям. Эти фундаментальные работы стали научной основой для развития израильского сельского хозяйства и агротехнологий, включая методы эффективного использования воды. С институтом Вайцмана связаны десятки международно признанных научных достижений. Его разработки нашли применение в медицине, фармацевтике, биотехнологиях и вычислительных системах. Отдельную роль институт играет в инновационной экосистеме страны. Через компанию EDA Research and Development он занимается коммерциализацией научных разработок и сотрудничает с израильскими и международными компаниями. Итак, институт Вайцмана – это центр фундаментальной науки, чье влияние выходит далеко за рамки академии и затрагивает ключевые сферы экономики и общества Израиля. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: Новости из Махсаны и Хашмаль. Сегодня сеть магазинов «Махсаны и Хашмаль» объявила о беспрецедентной распродаже кондиционеров и вентиляторов. Это были новости от «Махсаны и Хашмаль».
1: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны и Хашмаль».
2: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Мано Сапанут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость, гибкий график, базовая заработная плата плюс бонусы, профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.

0: Новости из Махсана и Хашмаль. Сегодня сеть магазинов «Махсана и Хашмаль» объявила о беспрецедентной распродаже кондиционеров и вентиляторов. Это были новости от «Махсана и Хашмаль».
1: Ниже в мире нет цены, чем «Махсана и Хашмаль».
2: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.

Работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Маноса Панут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график, базовая заработная плата плюс бонусы, профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.

Израильские истории на русском. В студии Александра Бойлова. Яир Лапид родился в 1963 году в Тель-Авиве. До прихода в политику он на протяжении многих лет работал в израильских медиа как журналист, телеведущий и публицист. Этот опыт во многом сформировал его стиль публичных выступлений и политического языка. В 2012 году Лапид основал партию «Еш Атид», которая уже на первых выборах получила значительное представительство в Кнессете. Партия сосредоточилась на гражданской повестке, интересах среднего класса и реформах в системе управления. В 2013-2014 годах Яир Лапид занимал пост министра финансов. Это был его первый опыт работы в исполнительной власти, пришедшийся на период острых внутриполитических дискуссий. В 2022 году Лапид занял пост премьер-министра Израиля в рамках ротационного правительства и находился на этой должности до формирования следующей коалиции. В этот период он представлял страну на международной арене и участвовал в ключевых внешнеполитических контактах. Помимо политической деятельности, Яир Лапид является автором около 15 книг, художественных и публицистических. Большинство из них было опубликовано до его прихода в политику и получило широкое признание у светской израильской аудитории. В настоящее время Яир Лапид – председатель партии «Еш Атид» и депутат Кнессета, одна из центральных фигур оппозиции. В личном плане он сын журналиста и политика Томи Лапида, женат, отец троих детей. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: Новости из Махсана и Хашмаль. Сегодня сеть магазинов «Махсана и Хашмаль» объявила о беспрецедентной распродаже кондиционеров и вентиляторов. Это были новости от «Махсана и Хашмаль».
1: Ниже в мире нет цены, чем «Махсана и Хашмаль».
2: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь – круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
0: Новости из «Махсана и Хашмаль». Сегодня сеть магазинов «Махсана и Хашмаль» объявила о беспрецедентной распродаже кондиционеров и вентиляторов. Это были новости от «Махсана и Хашмаль».
1: Ниже в мире нет цены, чем «Махсана и Хашмаль».

0: Новости из Махсаны и Хашмаль. Сегодня сеть магазинов «Махсаны и Хашмаль» объявила о беспрецедентной распродаже кондиционеров и вентиляторов. Это были новости от «Махсаны и Хашмаль».
1: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны и Хашмаль».
2: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.

0: Новости из Махсаны и Хашмаль. Сегодня сеть магазинов «Махсаны и Хашмаль» объявила о беспрецедентной распродаже кондиционеров и вентиляторов. Это были новости от «Махсаны и Хашмаль».
1: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны и Хашмаль».
2: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной

0: ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
1: Новости из Махсана и Хашмаль. Сегодня сеть магазинов «Махсана и Хашмаль» объявила о беспрецедентной распродаже кондиционеров и вентиляторов. Это были новости от «Махсана и Хашмаль».
2: Ниже в мире нет цены, чем «Махсана и Хашмаль».

израильские истории на русском. В студии Александра Бойко. В русско-израильской культуре есть художники, для которых искусство было не профессией, а способом мышления. Михаил Гробман принадлежал именно к этому кругу. Он родился в 1939 году в Москве, входил в среду неофициального нонконформистского искусства и в начале 70-х годов репатриировался в Израиль. Уже тогда его интересовало не только изображение, но и слово, знак, культурный контекст. В Израиле Гробман работал в разных формах – живописи, графике, объекте, книге художника. В его работах соединялись авангардный язык, еврейская тема и личный опыт репатриации. Искусство для него было способом разговора о памяти, идентичности и времени. Гробмана считают одним из представителей так называемой «левианской линии» в израильском искусстве. Направление, которое пыталось осмыслить израильскую реальность через опыт Востока, диаспоры и модернизма. Его работы выставлялись в Израиле, Европе и США и вошли в музейные и частные собрания. Помимо визуального искусства, он писал стихи и теоретические тексты. Его недавний уход стал поводом вновь вспомнить о поколении художников, которые привезли с собой в Израиль не только багаж, но и собственный культурный язык. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: Новости из Махсаны и Хашмаль. Сегодня сеть магазинов Махсаны и Хашмаль объявила о беспрецедентной распродаже кондиционеров и вентиляторов. Это были новости от Махсаны и Хашмаль.
1: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
2: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Маноса Панут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.

0: Новости из Махсаны и Хашмаль. Сегодня сеть магазинов «Махсаны и Хашмаль» объявила о беспрецедентной распродаже кондиционеров и вентиляторов. Это были новости от «Махсаны и Хашмаль».
1: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны и Хашмаль».
2: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.

0: Новости из Махсаны и Хашмаль. Сегодня сеть магазинов «Махсаны и Хашмаль» объявила о беспрецедентной распродаже кондиционеров и вентиляторов. Это были новости от «Махсаны и Хашмаль».
1: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны и Хашмаль».
2: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
0: Новости из «Махсаны и Хашмаль». Сегодня сеть магазинов «Махсаны и Хашмаль» объявила о беспрецедентной распродаже кондиционеров и вентиляторов. Это были новости от «Махсаны и Хашмаль».
1: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны и Хашмаль».

0: Радио Музыка.
1: София, фюзеристы.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь – круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
3: Новости из «Махсаны и Хашмаль». Сегодня сеть магазинов «Махсаны и Хашмаль» объявила о беспрецедентной распродаже кондиционеров и вентиляторов. Это были новости от «Махсаны и Хашмаль».
4: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны и Хашмаль».
5: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Мано Сапанут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полное или частичное занятость, гибкий график, базовая заработная плата плюс бонусы, профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.

0: Радіо Музика.
1: Радіо Музика.
0: Радіо Музика.
1: 106.4 FM.